0: Бо вешать лапшу на уши – то калька.
1: Сила слова.
2: Вмикай і відпочивай.